0: Откуда ты вообще нарисовался?
1: Это вообще моя заправка.
0: Твоя заправка?
1: Да. Это наша заправка, еще беспределить, а?
2: Где беспредел?